Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю. Скажи, зачем

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

дорогие края, провожаю и плюя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

0: Ванной, как тебя назвал, своей,
1: своей женой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

голови. Сніться птицям море, юг в димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй!

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Точно! Буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

0: Фильм, где я, чуваки, с вами не понесу ни в ком. И я хочу перед началом эфира сказать, то сказка будет «Золотой клюкик» и «Булякина». «Поликлюкинина» и «Булякина», а то в 17 таки по московскому времени. Приходите, будет интересно, а то это сказка визитов у Фрифаки. Поехали!
1: Внимание, слушатели!
2: 12 июля в 17:30 по московскому времени вас ждет удивительное путешествие в мир волшебства, дружбы и невероятных приключений. Включайте нашу радио-аудиосказку «Золотой ключик» или

0: сказку, которая открывает дверь в мир фантазий.
1: Вот такая будет сказка Фиоля. 17 лет-таки по московскому времени. Ну что, начинаем наш эфирчик. И для вас и заказчики принимаю заказчики свои повеления, и я выполню. А первая капузикина будет. Вот такая мимтанты. Глюпа ее. Поехали.

А теперь Киви хочет замуж. Поехали!

0: Ты же мне обещала, что никогда не уйдешь.
1: Ну, вот так вот произошло. Прости.
0: Ты его любишь?

Bien, pas vous guide bien, non. Bien, la loque, fais-le, fais-le.

0: А теперь хочу напомнить, что сегодня будет сказка «Приключения Буратино и Золотой Ключик». Приходите, будет интересно, а то это за представление визитов услышали. Семнадцать тридцать по московскому времени. Поехали.
1: Внимание, слушатели!
2: 12 июля в 17:30 по московскому времени вас ждет удивительное путешествие в мир волшебства, дружбы и невероятных приключений. Включайте нашу радио-аудиосказку

0: сказку, которая открывает дверь в мир фантазии.
1: Вот такая сказка сегодня будет 17:30 по московскому времени. Ну что, поехали дальше?

Авитов влюва патрила на мивалите. И нет два кенда юнголев. Гигантненькая. Гигантка.

Вот такая ленка повертаю, и я хочу напомнить, то всего лишь 17 кифов. 17 может сказка, а валятом клюкинки и приклюкинили булякина. Приходите, будет интересно. А я поливаю свой эфир, да я кофейка хочу клюки к песню. Люки вверх, пропадаешь зря. Принимай от меня.

А Фреду Фреда пока Виттона по всему своим пофиг. После этой капавики.

0: Hi, Peter. Morning. Wko. Napominają to się ona morning. Simulatek. Ty tak pamawkowka moimi. Polikluki nie na bulakizna i jej walentuj klukik. A to это как в Кавка Вифитов у Фрифайки.
1: Внимание, слушатели!
2: 12 июля в 17:30 по московскому времени вас ждет удивительное путешествие в мир волшебства, дружбы и невероятных приключений. Включайте нашу радио-аудиосказку. Золотой

0: сказку, которая открывает дверь в мир фантазий.
1: Вот так будет интересно. Приходите. 17:30. А Витав. Помоги нам. И он говорит, по театру слушаем.

0: Han fick taff, pannvånket, tabonget, kjola. Blicken och kängerna bollen killar i. Vallan tog klockan när jag var ljusig. Pannvånket. Han tog en jättefackaff, kaffe, fittaff och frifarik.
1: Внимание, слушатели!
2: 12 июля в 17:30 по московскому времени вас ждет удивительное путешествие в мир волшебства, дружбы и невероятных приключений. Включайте нашу радио-аудиосказку «Золотой ключик» или «Приключения».

0: Паутина. Сказку, которая открывает дверь в мир фантазий.
1: Вот такая будет сказка. А всегда помогит Фета Гавау.

Вот такая поводая. А тебя баба Валя пофлюфаем.

Там був глюкіт фіоль, я не пані, там геля. Вапуфу певну, попуваю.

всегда помогает бедным. Китоптик фильм «Мама».

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою. Поцелуй.

А теперь фрувина малюри. Поет Аинка Клубникика. Поехали.

сделай так, чтоб начинала я тебя ненавидеть. Я не хочу тебя обидеть. Твой милый мальчик, мы расстаемся, и к этой теме больше

Аверил прекрасно, а именно как клубника, пряная вишня. Да, я нарягиваю жизнь.

Que pia panqueque pefna que finge jato. Aquí pia

0: мысли о Кэдди.
1: Мета, Дмитрий, Митриенко.
0: Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал

маслом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

всем по плечику, ну, сошла я всего лишь каких-то там 20, ну, 25 минут. Настолько у меня есть песенок новых, свежих. И далее будет моя ты зараза.

Вот такой трек прозвучал от меня. Ты моя зараза. Так, сегодня праздники у нас. Так, сейчас, секундочку. Зайду я в волшебное сообщение, которое оповещает меня о праздниках. Да, с такими праздниками я точно в кресло не влезу. Так, где он? Где у меня Сергей? Вот он. Из Казани. Так. Сейчас. Ну. Ага. Что-то я это пролистнула, не заметила я его. Так. Сегодня день разноцветных глаз. Сегодня день флага МВД России. Сегодня день фотографа. Так, сегодня день бортпроводницы. Ну и день стюардессы. Так, что еще? 2 воскресенье июля, день действий против рыбной ловли в России. Запрет на ловлю рыбы. О, нашла все-таки какой праздник. Сегодня еще день российской почты. Down the road, down the ride with the pistol grip.

Что-то не то я хотела поставить. Так, ладно, пойду я искать. А пока ты меня позвучит, собирайся.

0: Во, я нашла. Сейчас она пора звучит. На радиостанции «Ночь любви» и на радиостанции «Лидер». Да-да. Так, вот она. Вот, сейчас я как заряжу.
1: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
2: Кто там?
1: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
2: Кто там?
1: Да никто! Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
2: Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там?
1: Кто там?
2: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
0: Да-да, это почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. И далее будет у нас первый русский царь.

Ну, такой был первый русский царь. Ну, иногда у нас мужчины перепутывают. Не знаю, кто-то что перепутал. Ну, у меня есть трек «Перепутал».

0: вот иногда вот и мужчины перепутывают. Вот сейчас я наеду на мужчин, они же мне никак не ответят. Так, и поставлю я заключительный трек, потому что я тоже, походу, перепутала в расписании. Кто сейчас в 4 часа выйдет? Не знаю. Но все-таки я последний заключительный трек поставлю. А это будет у нас... Так. Колыбельную еще рано. Давайте мы послушаем «Счастье не в деньгах».
1: Говорят, чем больше денег, тем легче жить. Но почему тогда так трудно счастливым быть? Почему за дорогими дверями и стеклом часто прячется пустота за красивым лицом?

0: значит Бог сегодня с тобой.
1: И на такой ноте я завершаю свой маленький эфир, который был всего лишь там 20 минут. То, что, как постигается, не в день, как счастье, то, что будьте друг другом, любите друг друга, не обижайте вы друг друга. И пожелаю легкого эфира Эвелине. Всем пока-пока. Ну, а завтра днем я выйду в эфир. Если где-нибудь тут окошечко я найду для себя. Всем пока-пока.
0: Когда наступит вечер, оглянусь на путь свой.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы, а потом обниму, любя, и будет лето.

Это была группа Грей, ах, родная моя. А сейчас послушаем Dream Wave, ты будь со мной рядом. И еще послушаем Last Dance.

Это была группа Last Dance, и еще песня была «Ты будь со мной рядом», группа Dream Way. А сейчас «Ты моя любовь» и песня «Ты мой мир».

Это был Аид 306, а о нежности имя твое. Сейчас послушаем Айгор, сына Промаха, и будет песня «Ты похожая на Русу».

он теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависть, тем ярче царствие мое.

шпаги поставив трон, ты взяла тяжелый меч. Слышен пуши грозный звон, головы слетают с плеч. Англичане шлют фрегат, но у нас готов ответ. Каждый воин мне как брат, и назад дороги нет.

Это был черный Армагеддон, королев диких волк. И был песни «Ты похожа на розу» и «Айгор, цена промаха». А сейчас послушаем песню «Лапа, лапочка». И будет я тише, тише.

«Тише, тише» и «Лапа, лапочка». А сейчас послушаем «Девочка из лета» и будет Aika Digital «Forgive Me».

Это была Aika Digital, Forgive Me и девочка из лета. С вами была DJ Эвелина. И встречаем аудиосказку Буратино или Тайна Золотого Ключика. И всем до новых встреч в эфире. Всем от вечера.

Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Сегодняшний эфир у нас будет необычный. Как вы уже все, наверное, поняли и слышали, сегодня будет у нас сказка «Приключения Буратино» или «Сказка «Золотой ключик». Может, я что-то перепутал, конечно, но я волнуюсь, потому что слушателей сегодня много собралось, потому что наш эфир сегодня ведется на 10, а то и побольше радиостанций. Итак, дорогие радиослушатели, занимайте места. Прозвучал уже третий звоночек. Скоро начнется наш спектакль. Оркестр в оркестровой яме. Уже приготовились. Артисты сидят на первых местах. А почему они там сидят? Да потому что кто дослушает сказку до конца, там будет представление наших артистов. Они будут вставать и кланяться, а вы будете все им хлопать. Сказка состоит из двух частей, и будет маленький перерывчик между частями, чтобы вы успели сходить попить кофе, чаю, покурить, кто курит. Итак, тишина в зале, третий звонок прозвучал, лампы гаснут. Дирижер уже поднял руки, сейчас заиграет оркестр. Занавес открывается. Поехали.

Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по прозвищу Синий Нос. Однажды ему попалось под руку полено, обыкновенное полено для топки очага в зиму.

0: Славное полено! Может, получится ножка для стола или еще что-нибудь?
1: Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как они тоже были очень старые. Повертел в руке полено и только начал его чесать топориком, как...
2: Ой! Ой! Больно же!
1: Джузеппе сдвинул очки на кончик носа. Стал оглядывать в мастерскую. Никого. Он осмотрел все углы в комнате. Залез даже в очаг. И, свернув голову, долго смотрел в трубу. Нет никого.
0: Фу ты!
1: Немного успокоившись, Джузеппе взял рубанок. Стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру. Не слишком много и не слишком мало вылезло лезвия. Положил полено на верстак и только повел стружку. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло.
3: Привет, Джузеппе.
0: Привет.
3: Ты чего это уселся на пол?
0: А я винтик потерял. А ты что подумал?
3: Да ничего я не подумал. Вот совсем поломалась моя шарманка. И не знаю, как теперь я буду зарабатывать себе на хлеб.
0: Слушай, чего проще? Вот, возьми у меня это полено.
3: Полено? А зачем мне полено?
0: Ну, вырежь куклу, будешь ходить по дворам.
2: Ну, Джузеппе, ты гений!
3: Полено, говоришь? Ну что ж, давай, пожалуй, твое полено.
2: Ну, сизый нос, не слышишь, что тебе говорят? Пошевеливайся!
0: Это не я.
3: Ты что, с ума сошел?
0: Это не я.
3: Нет, не ты, а кто?
0: Это не я. А что, я сам тебя охватил по ноге? Это не ты, не я, это вот.
2: Это оно.
3: Кто оно?
0: Полено.
3: Ах, полено.
0: Полено.
3: Так ты сизый нос еще и лгун.
0: Ох, что? Ты ругаться? Да. А ну, поди сюда.
3: Нет, ты поди сюда. Я ухвачу тебя за нос.
2: А ну-ка, дай ему хорошенько. А ты ему. Ну, заходи слева. Заходи справа. Дай ему прямо в нос. Опа! Эх, бам!
0: Ой!
3: Джузеппе, ты еще живой?
0: Да.
3: Ох, сдается мне, что кто-то нас поссорил. Тебе не сдается?
0: Ах, сдается, Карло.
2: Да помиритесь, что ли?
3: Ой, давай лучше помиримся.
0: Давай.
3: На всякий случай.
0: Ну да.
3: А то все может быть.
0: Конечно, ну.
2: Ха-ха-ха!

из пахучих завитушек, стружек и колечек, мне помощником под старость и на радость вам. Скоро-скоро

Вот уже почти готов он. Добрый человечек, я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит, будет с кем мне под шарманку.

Карло сам не ожидал, что получится озорной парнишка.

0: а нос, пожалуй, длинноват.
1: А?
0: Так, ну посмотрим, что ты умеешь делать. Так, а ну еще, так, а ну делай так, и раз, и два, правильно, малыш, хорошо, хорошо, стой, вот так ты пойдешь в школу. Подожди, а как же ты пойдешь в школу? У тебя же нет азбуки, азбуки, азбуки. Ага, сиди дома, не балуйся, я скоро приду.
2: Буратино, я трогаю шарманку, она старая. Вот, видишь, сломал.
3: Ничего я не сломал.
2: Пожалей своего старого отца, ты теперь его единственная опора. Пойми, Буратино, не будет шарманки, ни с кем будет ходить по дворам. И вы умрете от голода и холода, да-да-да.
3: Не умрем!
2: Охо-хо, бедный Карло, он так надеялся, что ты станешь ему помощником. И вы вдвоем будете ходить по дворам.
3: По дворам?
2: Ага, поделай тебе, не смейся над старшими.
3: Ну, надоел! Где же папа Карло? Я есть хочу! Вот черт, красота-то!
2: Эх-хе-хе, Буратино, перестань чертыхаться. Это не доведет тебя до добра.
3: Ах-ах, если ты говорящий, то я должен слушать твою болтовню.
2: Я живу в этой комнате уже 100 лет.
3: 100? Ну и хватит с тебя. Теперь я здесь живу.
2: Послушай, Буратино, брось баловаться. Иди в школу.
3: Еще чего? Дай мне жить спокойно.
2: Ну ладно, живи. Только я за твою жизнь не дам и сухой дохлой мухи.
3: Это почему?
2: Потому что у тебя глупая деревянная голова.
3: Ах, ты еще здесь?
2: Ах, тебя ждут страшные приключения, Буратино. Жаль мне тебя. Прольешь ты горькие слезы.
3: Ползи отсюда!
4: Сказал Буратино и сунул свой длинный нос в нарисованный на старом холсте очаг. Проткнув холст, посмотрел в дырочку.
5: Что ты здесь шаришь по углам?
3: Где хочу, там и шарю. Я здесь хозяин.
5: Ты так думаешь? Ха-ха-ха. Все крошки здесь мои.
3: Еще чего? Я тебе не сверчок. Папа Карло! Где вы? Сверчок! Помогите!
4: И потащила крыса Буратино к себе в нору. Но на его счастье вовремя пришел папа Карло и спас Буратино.
0: Эх ты, дурачок ты деревянный.

0: это азбука, с ней ты пойдешь в школу.
1: Папа Карло, а Светчак мне тоже велел ходить в школу.
0: Хорошо, малыш. Сверчок очень мудрый. Слушайся его.
1: Папа Карло, а где твоя куртка?
0: Ничего, малыш. Живи и учись на здоровье.
1: Значит, ты ее продал? Ничего, когда я вырасту, выучусь, куплю тебе 1000 новых курток. Сверчок, а Сверчок? Решено! С завтрашнего дня я буду человеком!
2: И пошел Буратино в школу, но...
3: Подайте бедному слепому коту Базилию и хромой лисе Алисе.
4: Подайте бедному слепому коту Базилию и лисе Алисе.
2: Как же все интересно оказывается на улице.
3: Подайте бедному слепому коту Базилию.
4: Подайте бедному слепому коту Базилию хромой лисе Алисе.
3: Подайте бедному слепому коту Базилию.
2: Ну как же быть? Надо в школу идти. Вот и звонок уже.
5: Я наш пик-то!

0: что, нельзя посмотреть, что ли? Взгляну и бегом в школу. Школа никуда не денется.
1: Торопитесь, торопитесь, берите скорее билеты. Кассу, кассу, кассу.
0: Дайте мне, пожалуйста, билет в самый первый ряд.
2: 4 сольда.
0: 4 сольда? А откуда достают эти 4 сольда? Скажите, пожалуйста.
2: Откуда достают? Из толстых кошельков, моя умница.

0: Полицейского.
1: Проходите, проходите, быстрее, быстрее, быстрее.
2: Без билета не пускаю. А где взять-то деньги?

0: Мальчик, а мальчик, одолжите мне 4 сольда, а то я забыл дома свой толстый кошелек.
1: Ищи, дурачка.
0: Ну, тогда возьмите мою курточку, выгодное дело.
1: Бумажную? За 4 сольда? Ха-ха-ха, ищи, дурачка.
0: Ну, тогда мой чудесный колпачок, так уж и быть.
1: Твоим колпаком, только головастиков ловить. Ищи, дурачка. Что это?
0: Всего 4 сольда.
1: Эту азбуку я беру.
0: Держи.
2: А в это время Карло с Джузеппой ждут из школы Буратино.
3: Вот видишь, Джузеппе, у нас сегодня праздник. Наш мальчик пошел в школу.
4: Жалко мне тебя, Карло. Связался ты с этим мальчишкой.
3: Ну тогда иди домой и не порти нам праздник своим мрачным настроением. Сейчас придет Буратино из школы.
4: Ого, идет!
2: А в театре скандал.
5: Безобразие!
6: Повторяю вопрос, негодяи. Как вы будете играть мою пьесу? Куда сбежала эта девчонка Мальвина с пуделем Артемоном? Считаю до 3. А потом, как дам больно. 1, 2. Во, благодарите нашу почтеннейшую публику. Но после представления, так дам больно. На сцену, и выкручивайтесь сами, как хотите.
7: Здравствуйте, почтеннейшая публика.
0: Здравствуйте!
7: Меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию. Меня будут колотить палкой, давать пощечин. На ваших глазах я получу 33 подзатыльника. Это очень смешная комедия.
8: Здрасте, я Арлекин.
0: Привет!
8: Что ты хнычешь, дуралей?
7: Мне грустно потому, что я хочу жениться.
8: А почему ты не женился?
7: Потому что моя невеста от меня убежала.
8: Ха-ха-ха! Видели дуралея? А как зовут твою невесту?
7: А ты не будешь больше драться?
8: Ну нет, я еще только начал.
7: В таком случае ее зовут Мальвина. Это девочка с голубыми волосами.
8: Да разве бывают девочки с голубыми волосами?

0: Ты что, с ума сошел?
1: А ты что к нему пристал? Что он тебе сделал? Я тебя спрашиваю!
0: Да ты кто такой? Это же театр!
1: Я вам покажу, какой это театр!
0: А какой бы и ни был, тебе-то что?
1: А я вам говорю, это плохой театр!
0: А тебе-то что?
1: А я вам говорю, сеньор, что это глупый и злой театр!
0: А тебе-то что?
2: Какой смелый!
0: Да ты кто такой? И вообще, откуда ты здесь взялся?
1: Меня выстругал папа Карло!
0: А, так значит, ты из полена?
1: Представьте, вы угадали, сеньор! Открою вам еще секрет! Я сделан на радость людям!
0: С таким носом?
1: Ах, вам не нравится мой нос?
2: Да это же Буратино!
1: Ну, посмотри на него хорошенько! Что, запомнил мой нос? Ты еще услышишь о нем?
3: И куклы стали веселиться, празднуя победу Буратино над Арлекино.

0: Ну вот же незадача, проснулся Карабас-Барабас.
1: Прекратить, остановиться! Так, это что? Это ты помешал представлению моей прекрасной комедии? Ну все, все, твоя песенка спета. Где мои тапочки?
0: И повесил Буратино на гвоздь. А в это время на пруду Дуремар ловил пиявок.
2: А птичка поет птице лов, а рыбка поет рыболов. А я о пиявках пою, за денежки их продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки от бронхита, танцелита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.

Поет о цветах цветовод, о пчелках поет пчеловод. А я о певках пою, за денежки их продаю. Ликвидируют пиявки, прыщи, бородавки, откоты и зевоты, ожирение, облысение, слепоты и глухоты. Помогут вот эти косявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.

0: такое? Алло, наверху. Кто там опять мутит воду?
1: Противный дуримар. Вот противный дуримар.

0: спустишь в воду.
1: А, это ты, старый плавучий чемодан?
0: Ты распугал весь пруд.
1: Ты нервируешь пиявок.
0: Скоро кончится это безобразие.
1: Не кончится, пока не выловлю всех пиявок в твоей грязной луже, тетушка Тортила. Понятно?
0: Зачем они тебе нужны в таком количестве?
1: Ты же знаешь, я занимаюсь врачеванием.
0: Ты не врач, ты шарлатан.
1: А зачем мне быть врачом, когда твои пиявки сами лечат людей, а денежки сыпятся мне в карман?
0: Это же не научно.
1: Не научно.
0: Тебе каждый школьник объяснит, ты выловишь всех пиявок, и некому будет лечить людей.
1: Людей? А мне наплевать на всех, лишь бы золото у меня звенело.
0: Тогда?
1: Тогда.
0: Я готова откупиться от тебя, Дуримар.
1: Откупиться? Глупая тетка, чем ты можешь откупиться? Я держу пари, на дюжину пиявок у тебя нет ни сольда.
0: Я тебе дам больше, чем сольда. Я тебе дам больше, чем миллион. Я тебе дам одну волшебную вещь.
1: Миллион пиявок за одну вещь.
0: Это же вещь приносит счастье.
1: Ты хочешь, чтобы я променял деньги на какое-то счастье? Убирайся. Убирайся, я прошу тебя. Убирайся, дорогая.
0: Клянусь. Если люди стали принимать счастье за деньги, а деньги за счастье, то никто никогда не получит золотого ключика.
1: Клянусь, никто никогда не получит ключика. Какого ключика? Золотого? Что ты сказала? Тортилочка! Послушай, Тортилочка, это правда.

0: не найдем моего.
1: Вот чувствует мое сердце, что мальчик попал в беду.
0: Пойдем, а?
1: Джузеппе, как тебе не стыдно?
0: Эй, Буратино!
1: Буратино! Буратино!
2: А Карабас пытался раздуть огонь, чтобы приготовить себе ужин.
3: Тысяча чертей! 2000 чертей!
4: Пускай он сначала уснёт, потом мы возьмем лестницу и снимем Буратино с гвоздя!
5: Раз, два, три...
3: Эй, вы там! Тащитесь, как сонные черепахи! Снимите с гвоздя эту сухую деревяшку и бросайте ее в огонь! Никакой пощады! Бросайте, и мое жаркое живо поджарится. Я умираю от голода.
4: Запомни, он становится добрым, когда начинает чихать. А, понял.
3: Ну, долго вы будете там возиться? Бросайте его уже в огонь. Апчхи!
6: Будьте здоровы! Бедный я! Несчастный! Никому меня не жалко!
3: Перестань реветь! Ты мне мешаешь чихать! Апчхи!
6: Будьте здоровы! Ах, я несчастный!
3: Спасибо! А что, родители у тебя, живы?
6: Ах, я несчастный! У меня никогда, никогда не было мамы!
3: Вот какая сиротка!
6: Будьте здоровы!
3: Спасибо! А отец у тебя жив?
6: Мой отец жив, но он умрет от голода и холода. Я его единственная опора.
3: А, воображаю, каково ему будет узнать, что я изжарил на тебе ужин.
6: Пожалейте моего старого отца! Отца, пожалейте!
3: Никакой жалости. Вот видишь, я уже чихаю от голода. Тысяча чертей, полезай немедленно в очаг.
6: Сеньор, я не могу этого сделать.
3: Почему?
6: Потому что я могу проткнуть в вашем очаге дырку, и вы останетесь без ужина.
3: Что за ерунду ты мелешь? Какую дырку?
6: Увы, но однажды так уже было.
3: Было? Что было?
6: Я только сунул нос в котелок и сразу же проткнул в нем дырку. Отгадайте, почему?
3: Я тебе сейчас так отгадаю, как дам больно.
6: Отгадка очень простая, потому что очаг и котелок были нарисованы на старом холсте.
3: А где же ты видел такой очаг, деточка?
6: В каморке моего папы Карла!
3: Так твой отец Карла? Это значит, у него в каморке находится потайная...
6: Что вы сказали, сеньор? Что? Потайная?
3: Я ничего не сказал, деточка. Тебе послышалось. И вам послышалось. Поняли? Я дарю тебе жизнь, Буратино. Мало того, я даю тебе деньги. Вот 5 золотых. 1, 2, 3, 4, 5. Отдай их своему папе и скажи ему. Нет, ничего не говори. Не умирайте пока от холода и голода. Никуда не уезжайте из каморки. Не снимайте со стены кусок старого холста. Иди поспи, а завтра отправляйся домой. Эй, вы! Отведите его в спальню. Иди, иди, деточка.

0: Здесь какая-то страшная тайна.
1: Вот и утро наступило, и Буратино побежал домой.

А его уже поджидали коварные обманщики, кот Базилио и лиса Алиса, которые подсмотрели, как Карабас давал деньги Буратино, и решили завладеть этими деньгами. Поэтому и устроили ловушку Буратино.

0: Ой, упал ребенок.
1: Что ж ты падаешь-то?
0: Взяли, бедненький Буратино.
1: Бедный Буратино, бедный Буратино. Скорей, скорей, давай вот сюда.
0: Сюда.
1: Давай сюда.
0: Бедненький Буратино, не ушибся ли ты? Бедный Буратино.
1: Стой, куда ты?
0: Куда ж ты так спешил, бедненький Буратино?
1: Да куда же ты спешил-то, а?
2: Мне надо купить папе Карло куртку, азбуку и в школу!
0: Азбуку? Не делай ты глупости, Буратино. Вот я училась, вот теперь на трех лапах хожу.
1: Из-за этого учения я весь ослеп. Вот, ничего не вижу. Подайте бедному коту на пропитание.
0: Видишь?
1: Вот жизнь, а?
2: Что вы говорите?
0: Да-да, учти, Буратино, учение никого до добра не до...
3: Вот ты где!
1: Мяу, подайте бедному слепому коту на пропитание. Бедному слепому коту на пропитание подайте, пожалуйста. Эй, Джузеппе, мяу, Джузеппе. Привет. Скажи привет.
2: Привет.
3: Ну, попадет тебе от Карла. На твоем месте я бы домой... Не сунул и носа!
1: А я бы на твоем месте не совал бы свой сизый нос в чужие дела.
3: А вот за это я скажу Карло, с кем ты шатаешься по подворотням?
1: А с кем это с кем?
0: Это как понимать?
2: Я беда!
3: Сейчас я приду домой и...
0: Не волнуйся так, миленький Буратино.
1: Не волнуйся, забудь про него.
0: Забудь, милый. А ну-ка, давай лучше присядем на дорожку, а то нам с Базилио предстоит длинный путь. Мы с ним идем,
1: В страну дураков, мяу.
0: Да, туда.
2: Куда? В страну дураков!
0: Да-да, миленький Буратино. Ты что смеешься над калекой?
1: Ты что смеешься над калекой? Обижаешь.
0: Да, не смейся ты, миленький Буратино. Мы очень бедные. Мы идем туда, чтобы разбогатеть. Там есть такое поле, волшебное поле чудес. В лунную полночь надо выкопать ямку, положить туда золотой, засыпать землей, посолить хорошенько, полить из лужи и сказать волшебные слова. Тсс, говорю только тебе. Крекс, фекс, пекс. И идти спокойно спать. А рано утром вырастает дерево, все покрытое золотыми монетами. Понимаешь?
2: Врете!
0: Пойдем отсюда, Базилио.
1: Пойдем отсюда.
0: Нам не верит и не надо.
1: Нам не верит и не надо.
2: Да постойте вы! Идем, идем! Подумать не дадут человеку.
0: Думай, думай. Думай, мальчик, думай.
1: Вот это верно, подумай. Это главное.
2: А можно купить театр?
0: Театр.
1: Театр.
0: Да ты знаешь, сколько всего можно купить? 1000 000 000 до неба.
2: Интересно, если купить театр, останется еще на куртку?
0: Да на 100 курток. Идем с нами.
2: Нет, пожалуй. Я сначала пойду домой. Мне надо отгадать тайну.
0: Всем хуже для тебя. Мы же тебя на веревке-то не тянем.
1: Мы же на веревке-то тебя не тянем.
2: Ну ладно уж. Я только предупрежу папу Карла и попрощаюсь с ним.
0: Да ты с ума сошел. Мы опаздываем. У нас нет ни минуты. Ты сам себе враг. Послушай, Базилио, что мы с ним разговариваем? У него ж нет ни сольда.
1: У него нет ни сольда.
0: Ну и пошли отсюда.
1: Пошли отсюда, нет, не Свальда.
2: А это вы видели?
0: Какое небо голубое? Сколько?
2: 5
0: Золотых?
2: Золотых!
1: Хочешь фокус покажу?
2: Джузеппе!
4: Побежали! Побежали!
3: Клянусь, Карло, вот здесь они стояли и шептались, эти разбойники, и твой мальчишка из Полена.
5: Эх, Джузеппе, чего только тебе не померещится. Говорил тебе, начни новую жизнь. Ну что теперь делать? Где его искать? Эх.
1: Стой-ка! Что это? Харчевня? Зайдем, а? Мяу.
2: Но у нас же нет ни минуты!
0: Ой, мы опаздываем.
1: Ну, хоть глазком взглянуть, что готовится, хоть бы пнюхнуть, что варится, хоть бы облизнуться.
0: Зайдем, а то ведь не дойдет, развалится.
2: Ну, пошли!
0: Пойдем, милый.
1: Ох, нелегать путь в страну дураков.
0: Да-да, все лапы сотрешь, пока дойдешь.
1: Все лапы сотрешь, пока в дураков страну дойдешь.
0: Не мешало бы подкрепиться хоть корочкой хлеба.
1: Коркой хлеба угостим.
6: И они зашли в харчевню. Три корочки хлеба?
0: Веселенький Буратино.
1: Три корки хлеба.
0: Остроумненький Буратино. Богатенький Буратино. Он с вами шутит, хозяин.
1: Он шутит, это шутка. Ясно.
0: Три корочки хлеба, не больше.
1: Три корочки, только три.
0: Три корочки хлеба и к ним, пожалуйста, барашка вот этого чудного, зажаренного, вот этих вот голубей, прекрасных, хрустящих, цыпляточек, перепелочек несколько. И, пожалуйста, мне печеночку с кровью.
1: Сейчас я куплю. Сейчас. Не, вот все, вот это вот. И еще карасей 6 жирных, и рыбешки мелкой сырой на закуску, и молока побольше. Мяу, мяу.
0: И 3 корочки хлеба!
6: 3 корочки хлеба!
1: Песни и танец великого кота Базилио, и прекрасные лисы Алисы о жадинах и хвостунах и дураках. Дуб-дубай, дуб-дубай,

0: Как живут на свете хвостыны, мы прославлять судьбой свои должны.
1: Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На хвастуна не нужен нож, ему немного подпоешь.
0: Делай с ним что хочешь.
1: Мы жаден вокруг, удачи мы не выпустим из рук.
0: Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и сделай с ним что хочешь.
2: И веселье пошло полным ходом.

0: Когда есть на свете дурки, обманывает нас травы с руки.
1: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоем. На дурака не нужен нож.
0: Ему стрекороба
1: навряжь и делай с ним, что хочешь.
0: Все.
2: Вот же какие прощелыги этот кот с лисой. Оставив Буратино в харчевне, сами, забрав остатки еды, убежали. Ты куда?
3: Брысь!
2: Итак, сеньор Буратино, произведем расчет.
4: Произведем.
2: А считать ты умеешь?
4: Умею. До пяти.
2: А сколько будет дважды два, знаешь?
4: Не-а.
2: Ты что, никогда не учился в школе?
4: Не-а.
2: Молодчина, как ты меня обрадовал. Тогда мы быстро подсчитаем. 3 сольда плюс 3 сольда будет 10 сольда, так?
4: Так.
2: Ну а 10 сольда плюс 5 сольда, 100 сольда. Так?
4: Так.
2: А раз так, сеньор Буратино, с вас причитается 5 золотых.
4: С меня? За что?
2: А за ужин платить кто будет? Плати, негодяй, или я проткну тебя как жука. Но Буратино оказался не так уж и прост. Обманув харчевника, сбежал.
0: 3 корочки хлеба.
1: Базилио, ты самый глупый кот на свете.
0: Самый глупый кот? Почему?
1: Я тебя сейчас скину с этого моста.
0: Алиса, за что?
1: Зачем ты меня затащил в эту харчевню, а?
0: Так ведь...
1: Ведь золотые остались у Буратино.
0: У Буратино?
1: Как мы теперь их возьмем?
0: Да как нам их теперь их взять?
1: Ну как?
0: Плакали наши денежки.
1: Базилио, ты второй раз самый глупый кот на свете.
0: Почему это второе, мяу?
1: Ну дорога-то одна.
0: Одна.
1: Ну и куда ж он? Куда ж он от нас денется?
0: Никуда ему от нас не деться.
1: Чё б ты без меня делал, старый плут?
4: Ау!
1: Тихо.
4: Ау! Ау!
2: А Карлос с Джузеппой в это время

0: А я тебе говорю, Карло, оставь ты эту затею.
1: А вдруг все окажется, что Земля круглая, вот и будем всю жизнь ходить вокруг нее.
2: Да ты тут ни при чем, Джузеппе.
1: Это что же, я брошу тебя одного? А кто тебе подсунул это полено, будь оно неладно?
2: Где же тебя искать? Эх, дурачок ты деревянный.
3: Ты сам ответил на свой вопрос, Карло. Ищи его в стране дураков.
2: Где?
3: Все дурачки рано или поздно попадают туда.
4: Да-да-да-да-да!

0: Конец первой части.
1: И у нас, конечно, дорогие радиослушатели, будет антракт. Пожалуйста, можете сходить в буфет, подкрепиться, выпить чашечку кофе или чаю, а я вот быстренько сбегаю к пернатой гадалке, пусть она мне погадает, после сказки люлей получим или благодарности. Перерыв!

Итак, дорогие наши радиослушатели, гадалки сбегал, ничего она не сказала, ядрёна Катерышка уже всем все раздала, мне ничего не сказала. А вы усаживайтесь поудобнее. Сейчас артисты уже готовятся выйти на вторую часть нашей сказки. Итак, все расселись, третий звонок уже прозвучал, дирижер, как всегда, поднял руки, оркестр, занавес.

Сбежав из харчевни, пошел Буратино искать, как он думал, своих друзей, лису Алису и кота Базилия. Но страшно.

0: Кто это? Разбойники?
1: Попался? Стой! Стой!
2: Держи его! Держи!
0: И началась погоня за Буратино.

0: 아이 시끄럽네. 네. 그러세.
1: 다모 그러세. 오이 아.
2: Вот же незадача, все оружие разбойников упало в пруд. Да и сами разбойники туда упали.
3: Опять что-то бросают.
4: Опять что?
3: Коряга бросают. Какая-то.
4: Коряга какая-то? А это
3: что? Мясорубка?
4: А это что?
3: Что ли?
4: Чего мясорубка? Что ли?
3: Видишь? В нашем
4: чего
3: пруду?
4: Только не у... увидишь в нашем пруду.
3: Наконец-то явились вот голубушки.
4: Наконец-то явились.
3: Что это
4: голубушки?
3: За гадость, я вас спрашиваю.
4: Что это за гадость, я вас спрашиваю.
3: Посоряют водоем. А наш пруд...
4: Засоряют водоем.
3: Превращен в какой-то...
4: Наш...
3: мусорный ям. А вы что,
4: хихикаете? Мусорную яму.
3: Хихикаете? Ну что там такое случилось?
5: Ну что, поймали? Я вам покажу, как за мной гонятся!
0: Где же он, грубиян?
1: Ну, был же здесь!
0: Здесь же был!
2: А Буратино все свои золотые взял в рот и притворился мертвым.
1: О, вот он!
0: Вот он, ворюга! Ой, он умер!
1: Да притворяется!
0: Эх, артист, артист!
1: Отдавай-ка наши денежки!
0: Стой! У него в голове звенит!
1: Деньги у него во рту! Нет, не такой уж он и дурачок.
0: Ах, артист, ну-ка скажи-ка,
1: Скажи,
0: Ах, так, дай-ка нож.
1: Давай пистолет.
0: Давай нож.
1: Пистолет.
0: Давай нож, тебе говорят.
1: Отпустила.
0: Потеряла? Мяу, раззяла.
1: Светает уже, давай веревку.
0: Сейчас.
1: Вон, сук!
2: И решили лиса и кот подвесить за ноги Буратино на дерево.
0: Вот так, раз. Так, сейчас. О, ну-ка, два. Вот так, и три.
1: Повиси-ка, миленький дружочек. Повиси, голубчик.
0: Повиси.
1: Повиси, пока денежки сами изо рта не вывалятся.
0: Пока не вывалятся, деревяшка неотесанная.
1: Постой-ка, а не распилить ли нам его?
0: Распилить.
1: Пошли за пилой. Уф, разбойник.
0: Артист.
2: И остался Буратино висеть на дереве кверху ногами. Но и тут ему повезло. Его заметили. А кто? Да это же Мальвина!
6: Ах, Артемон! Артемон! Снимите скорее этого бедняжку с дерева!
7: Готов!
6: Ах, почему он молчит? Ну почему он молчит?
8: Пациент скорее жив, чем мертв.
9: Пациент скорее мертв, чем жив.
8: Одно из двух. Или пациент жив, или он умер.
9: Он останется жив? Или не останется?
8: А если он мертв, его можно оживить или нельзя оживить?
9: Чем же его теперь лечить?
8: Касторка его надо лечить.
5: Что? Касторкой?
8: Да-да, касторкой.
9: Да-да, касторкой.
5: Ишь, чего придумали? Касторкой! Да я умру, а ее пить не буду.
6: Какой ужас, Артемон!
2: сию минуту.
6: Снимите ваши лохмотья и переоденьтесь.
5: Еще чего?
6: Прошу вас.
5: Ну ладно, только вы отвернитесь.
6: И кто вас воспитывает? Скажите, пожалуйста.
5: Когда папа Карло, а когда никто.
6: А теперь я займусь вашим воспитанием.
5: Вот еще.
1: Эх, деревяшка.
0: Смотри-ка, что у нас есть.
1: О, а где же он?
0: Забежал. Вот нахал, а.
1: Ох, ух, грубиян. Забежал, трус.
2: А кот и лиса, вернувшись, не нашли Буратино и, испугавшись собственного вида, от страха убежали. А Мальвина тем временем начала учить Буратино математике, но, увы.
6: Садитесь, пожалуйста. Положите руки перед собой. Пожалуйста, не горбитесь. Пожалуйста. Итак, у вас в кармане 2 яблока.
5: Врете! Ни одного!
6: Некто у вас взял 1 яблоко. Сколько у вас осталось?
5: 2!
6: Подумайте сначала. Почему 2?
5: Но я же ведь не отдам некто яблоко! Хоть он, делись!
6: Так, математика у вас не выйдет. Попробуем диктант. Пишите. А роза упала на лапу Азора. А потом прочтите эту волшебную фразу наоборот. Написали? Ах, какой ужас! Что вы делаете? Ах, вот какой вы гадкий! Придется мне вас наказать. Артемон! Артемон! Отведите Буратино в темный чулан. Прошу вас, пожалуйста, у меня нет выхода.
2: И посадили бедного Буратино в чулан. А тем временем Пьеро в театре страдает по Мальвине.
7: Сам Мальвина, готов я дружить. Вам, о, Мальвина.

0: Это просто праздник какой-то. Кого это принесло в такую собачью погоду?
1: Это я, Дуримар.
0: Ну и что?
1: Продавец лечебных пиявок. Пустите меня, сеньор. Если у вас болит живот, я могу вам приставить дюжину отборнейших пиявок. Дайте мне обсушиться у огня.
0: И к черту, и к дьяволу, и никаких пиявок, я думаю.
1: Сеньор! Пустите меня, сеньор! Я открою вам маленькую тайну! Тайну, сеньор!
0: А есть только одна тайна, которую я хотел бы узнать, а на все остальные я чихал.
1: Но не на эту. Мне ее открыла черепаха Тортила.
0: Тортила. Я иду, Тортила.
1: Сеньор, тысячи благодарностей.
0: А, не стоит.
1: Мясо.
0: Любезный, драгоценный, обаятельный, симпатичный Дуримар. Дуримарчик, Дуримуля. Ну, говори скорее, говори.
1: Я принимаю пищу.
0: А, ну говори же, Дуримарчик. Ну, что тебе сказала Тортила?
1: У меня, сказала черепаха, есть ключик. Он... золотой.
0: Ну что?
1: Ну что? Что?
0: Ну что, что? Что она тебе сказала?
1: Я знаю одного человека, сказала черепаха, который сделает все на свете, чтобы получить этот ключик.
0: Этот человек я. Я этот человек. Ключ.
1: К сожалению.
0: Давай ключик.
1: К сожалению, мы разругались с черепахой, и она поклялась, что этот подлый, гадкий, низкий человек не получит, как вы изволили выразиться, сеньор, ключа.
0: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух. И я готов на подлости, но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости, но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадкий?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: Да, я готов на гадости.
0: Я готов на гадости.
1: И я.
0: Ух, и я готов на гадости.
1: Я готов на гадости.
0: Но лишь бы все захапать своей великой радости. Но лишь бы все захапать своей любимой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, и я готов унизиться.
1: Браво.
0: Я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Раз, эх, вашу прекрасную бороду.
0: Я открою этим ключиком одну дверцу в одной каморке. Где живет один? Он подслушивает, негодяй. Держи его!
1: Я с вами, сеньор!
2: А Буратино все еще сидит в чулане.
3: Вот так дела! Ребенок, может быть, еще азбуку не освоил, а ему уже под нос чернильницу суют! Воспитатели!
4: Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь?
3: Очень не надо раскаиваться! Ждите!
4: В таком случае вам придется здесь посидеть до утра.
3: Ха! Слыхали? Я еще должен раскаиваться!
5: Вот так!
6: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получаю те, кто ссорятся, кричат.
7: Надоело, получаю, надоело, получаю.
1: Поучаем, поучаем.
5: Поучайте лучше, Ваша, поучайте.
6: Ой, глупые, как пробки дети. Их затягивают все эти. Там и жизнь они кончают, и не вырваться назад.
5: Надоело! Поучают, надоело! Поучаем!
1: Поучаем!
5: Поучайте лучше ваших, поучат!
6: Благодарны, благодарны!
3: Ага! Не нравится! Правда, глаза колет! Подходим, что у вас тут одно!
7: Сидишь?
3: Сижу!
7: Ну, сиди, сиди! Много вы сидишь!
3: А что делать-то?
7: Лезь в крысиный ход!
8: А, все пропало! Она его не приведет! Плакали наши денежки!
9: Ты самый глупый кот на свете, Базилио!
8: Ему оттуда не выбраться. Чулан-то на замке.
9: Да мышь свой человек.
2: И Буратино вылез через крысиный ход.
3: Свобода! Свобода!
7: Свобода! Свобода! Бежим в страну дураков!
3: Слушай, а как ты узнала, что я сижу в этом проклятом чулане?
7: Это знают твои друзья. Твои друзья.
3: А кто они? Мои друзья!
8: Ой, ненавижу мышей, особенно летучих. Все из-за тебя.
9: Из-за меня?
8: Из-за тебя.
9: Ах ты!
8: Ах, я тебя сейчас разорву на клочки. На кусочки, на тряпочки.
9: Ах так?
3: А большое оно? Поле чудес!
7: Это знают твои друзья. Твои друзья.
3: А почему ты такая скрытная? Всюду летаешь, а ничего не знаешь? Ну что ты? Даже подозрительно немножко.
7: Вот мы и пришли.
2: Вот и друзья.
8: Буратино!
9: Буратино!
8: Привет!
9: Привет, братинчик. Ты, должно быть, свалился с луны?
8: Какое счастье! Кто к нам пришел?
3: Что это с вами?
9: Буратино, мы столько пережили, чтобы спасти тебя.
8: Я так и я весь изнервничался.
9: Базилио чуть не умер.
3: А я столько пережил из-за этой девчонки.
9: Буратино, а ты свои денежки потерял?
8: Да.
3: Нет, с собой.
9: Буратино, мой мальчик. Буратино, Буратиночка, мой мальчик, Буратино, Буратино, ты умница.
8: Буратино, ты человек.
9: Иди, иди ко мне на ручки.
8: Иди на ручки.
9: Умница. Ах, сегодня же самая последняя ночь, когда можно сеять деньги. Не успеем, опоздаем.
8: Не посеем, не пожнем.
9: Что творится, я не знаю.
8: Ты сам себе враг.
9: Вот зачем мне это горе? Зачем? Опоздаем, опоздаем.
8: Опоздали.
9: А может, все-таки успеем, а?
8: Успеем.
9: Он прав. Ты умница. Успеем, успеем.
8: Хочешь, фокус покажу?
9: Только это тайна.
8: Это тайна, мальчик.
9: Крекс, фекс, пекс. Не прячьте ваши денежки.
8: По банкам и углам.
9: Несите ваши денежки.
8: Иначе быть беде.
9: И полночь ваши денежки.
8: Заройте в землю там.
9: И в полночь ваши денежки.
8: Заройте в землю где?
9: Заройте в землю где?
8: Не горы, не враги. И не лес.
10: Не океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
9: Поле чудес.
8: Стреляет дураков. Кэкс, пэкс, фэкс.
9: Полейте хорошенечко.
8: Советуем вам.
9: и вырастут ветвистые
8: деревья в темноте.
9: И вместо листьев денежки
8: заселятся там.
9: И вместо листьев денежки
8: засолотятся где?
9: Котятся где? Ни в горы, ни овраги, ни лес.
10: Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
9: Поле чудес.
8: В стране дураков, крекс, бэкс, фэкс.
2: Вот и пришли они на поле чудес.
9: Тссс, только тихо.
8: Тихо, пошли.

0: Вот оно, поле чудес.
1: Вот.
2: Никогда бы не подумал, что поле чудес так похоже на помойку.
0: Вот здесь рой ямку.
1: Вот здесь.
0: Клади деньги.
1: Клади, посыпь землей, посоли хорошенько, полей водичками.
0: И иди спокойно спать.
2: А вы все-таки отойдите подальше, а?
0: Боже мой, да мне смотреть неинтересно, куда ты положишь свои деньги?
1: Неинтересно, кому это интересно смотреть? Вот сюда, а мне неинтересно.
0: Главное, не забудь сказать «крекс, фекс, фекс».
1: Да, это главное. Не забудь сказать «крекс, фекс», потому что это главное.
0: Ну что, Базилио? 2, 3, 4, 5. 5 монет.

0: поливает. Поливает, поливает.
1: Мяу. Какой умница.
2: Крэкс! Фокс! Фокс!
3: Закопал Буратино свои денежки и стал ждать, когда вырастет дерево, полное золотых монет.
1: Ну что, спит?
0: Как же. Дожидайся, будет он спать.
1: Как? Дети же должны ночью спать.
0: А у него, видать, бессонница.
1: Базилио, не такой уж он и дурачок.
0: Да уж не такой дурачок.
1: Вот что, я знаю, что мне делать. Ты сторожи, жди здесь, я сейчас приду.
0: А я...
4: Буратино! Ты здесь?
2: Здесь!
0: Я здесь.

0: сразу побегу покупать твоему папе, Карло, театр большой и красивый. Нет, пожалуй, самый большой театр я ему покупать не буду, а то он умрет от радости. Куплю средний театр.
1: А Карабас с Дуремаром погнались за Пьеро.
2: Догнать Пьеро!
3: Догнать Пьеро! Догнать!
2: Догнать! Ой-ой-ой! Подожди, Дуремар. Дуремарчик, по-моему, мы сбились с пути.
3: Вперед, сеньор! Все нормально, я отвечаю! Вперед, вперед! Догнать!
1: И вот что придумала Алиса. Натравить полицию на Буратино.

0: Буратино!
1: Нет, Пьеро!
0: Ах ты, старый!
1: Нет, Пьеро, Пьеро!
0: Нет, Буратино!
1: Нет, Пьеро!
2: И началась погоня.

0: А Карло и Джузеппе все еще ищут Буратино.
1: Ох, Джузеппе, что-то не нравится мне все это. Как бы чего ни вышло с Буратино.
2: С Буратино? Несчастный ты, Карло. Не такая уж важная птица твой мальчишка, чтоб за ним снарядили целую погоню.
1: И все-таки сизый нос вот чувствует мое сердце, что нужно идти в ту сторону.
2: В ту?
1: Да, в ту.
2: Не разорваться же нам, Карло, на разные куски.
3: Ну что я сделал? Что я сделал-то?
4: Да негодяй совершил 3 страшных преступления. Ты бездомный, беспаспортный, безработный. Отвезти его и утопить в пруду.
3: Ой, здорово!

0: и Буратино кинули в пруд. А Алиса и Базилио бросились выкапывать золотые.
1: Моё!
2: Чё ты орёшь? Я ж только посмотреть. Это же всё наше.
1: Сейчас, давай, мне.
2: Вот они, денежки.
1: Давай половину.
2: Подожди, Базилио. Денежки счёт любят. Подожди.
1: Сейчас в рожу сцеплюсь.
2: У нас 5 золотых, так? 5 на 2. Не делится, да? Попробуем разделить на 5. Получаем 1. Получай.
1: Ты меня не путай.
2: Базилио, ну когда я тебя опутала?
1: Ты меня не путай.
2: Ну когда я тебя опутала? У нас 4 золотых.
1: 4.
2: Ну, 4 на 5 не делится.
1: Не делится.
2: Вот я себе эту неделящуюся половину и возьму. Я ж всегда рада услужить другу.
1: Обманула, да? Запутала.
2: Шучу.
1: Ах ты подлая.
0: Драка. А что же вы ожидали от мошенников? При дележе добычи драка просто неизбежна.

0: Всё!
1: Какое небо голубое!
0: Отдай деньги, Алиса!
1: На, подавись своим золотым! А, вот он! Ты бы без меня бы пропал, истукан!
0: А ты думаешь, легко притворяться слепым, Алиска?
1: Хватит! Давай отряхиваемся и идем в харчевню. Богатенький, умненький Буратино, где ты?
0: Где ты? Нету!
2: Сейчас! Сейчас!

0: А, так это ты, безмозглый дурачок, которого обманули кот и лиса. Во-первых, не говори со мной на «ты». Я на 300 лет старше тебя и в 300 раз знаю лучше жизнь. Правда, ты этого не понимаешь, потому что ты бросил школу и совсем не умеешь считать.
1: А вот и умею. Просто мне сейчас нечего считать. А когда у меня были деньги, я умел считать до 5.
0: Значит, ты хочешь быть богат.
1: Еще чего? Ни почем не хочу.
0: Тогда прости мне мое любопытство. Зачем тебе деньги?
1: Чтобы купить театр.
0: Ты думаешь, что можно купить театр?
1: А разве вы не знаете, что за деньги можно все купить? Ну, подумайте хорошенько. Вот вам чего-нибудь хочется.

Затянулась буратино, гость старинного пруда. Ах, была как буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным, черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным, 300 лет тому

0: юный друг, всегда быть юным. Ты взрослеть, не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачься не в попасть. Я сама была такой 300 лет тому назад. А ты знаешь, ты почему-то мне очень понравился.
1: Я обаятельный.
0: Нет, не в этом дело. Ты добрый. Ты любишь папу Карла. И веришь, что создан на радость людям. Я хочу подарить тебе ключ. Я поклялась, что никогда не отдам его людям. Они стали жадные и злые. А злые и жадные никогда не могут быть счастливы. Возьми ключик. Он принесет тебе счастье.
1: А что мне с ним делать?
0: Забыла. Совсем позабыла. Очевидно, это начало склероза. Я помню, что нужно этим ключиком открыть какую-то дверь. А какую? Забыла.
1: Но вы не волнуйтесь, тетушка Тортила. Если есть ключик, то дверь обязательно найдется.
0: Ты совершенно прав, Буратино.

0: и побежал Буратино домой. И на своем пути встретил:
1: «Прощай, Мальвина, прощай навсегда!»
2: «Что такое?»
1: «Прощай!»
2: «Не верю своим ушам!»
1: «Прощай, Мальвина!»
2: «Что такое?» «Не верю своим глазам! Пьеро! Осиный нос еще не верил в чудеса! Пьеро, откуда ты?»
1: «Прощай!»
2: «Да хватит тебе! По мне, так век бы не видеть этой девчонки!»
1: «Ах, я еще жив, оказывается!»
2: «Скорее жив, чем мертв! Откуда ты?»
1: «Спрячь меня скорее, спрячь! Это Карабас-Барабас преследует меня! Я узнал его тайну!»
2: «Какую тайну?»
1: «Тайну золотого ключика!»
2: «Что? Ты знаешь, где дверца, которая отпирает золотой ключик?»
1: Карабас не успел сказать об этом. «Все равно, Буратино, ключик на дне озера. Нам никогда не увидеть счастья!»
2: «Ага! А это ты видел? Я спрячу тебя в надежном месте, а сам пойду к Карабасу!»
1: «Ты сам пойдешь к Карабасу?»
2: «А что делать? Не прибежит же он сам ко мне?»
1: «А вдруг прибежит?»
3: «Догнать Пьеро!»
1: «Послушай, Буратино, а что, она мне обрадуется?»
2: «А я почем знаю?»
1: «А вдруг она не обрадуется?»
2: «А я почем знаю? Иди сам, увидишь!»
1: «А ты?»
2: «А я? Я ни почем здесь не останусь! Ты что, терять время?»
0: А Буратино повел Пьеро к Мальвине.
2: «Между прочим, здесь чем-то пахнет!»
1: «Ах, кипяченым молоком! Вот, это она! Она!»
2: «Так и быть! Напьюсь молочка на дорожку!»
4: «Ах, Артемон! Артемон! Смотрите, кто к нам пришел!»
5: «Прошу вас!»
2: «Вот, привел! Воспитывайте!»
1: «О! Простите недостойного поэта, который позволит себе исполнить песню. Эта песня для вас!»

0: обожала меня одного.
1: Браво! Браво! Мальчики! Немедленно ступайте мыться и чистить зубы.
2: О! Ты здесь надрываешься? А у нее одно в голове! Чистюля!
3: Сеньор, только не волнуйтесь!
4: Что?
3: Черепаха отдала ваш золотой ключик Буратино!
4: Тысяча чертей именем Тарабарского короля! В погоню за Буратино!
1: Что вы такое увидели у меня на лице, Пьеро? Завтракайте спокойно!
0: Я давно уже ничего не ем. Я сочиняю стихи. Мальвина сбежала в чужие края. Мальвина пропала, невеста моя. Я плачу, не знаю, куда мне деваться. Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?
1: Все, все, все! Что они говорят?
2: Карабас-Барабас узнал, что у меня золотой ключик! За нами погоня!
1: Ой, боюсь, боюсь!
2: Никакой паники! Я отведу вас в пещеру!
1: А ты, Буратино?
2: Ха! Да я разве стану сидеть с вами в пещере, когда сам Карабас идет ко мне в руки?
5: Буратино нашел Карабаса в харчевне, пробрался под стол, привязал бороду Карабаса и залез в большой кувшин. Но хитрая лиса и кот все видели.
4: Хозяин!
3: Хозяин!
4: Подавай скорей, мы гонимся за негодяями. Скорей!
6: Повинуюсь.
3: За негодяями мы гонимся.
4: Давай, давай.
3: Давай, давай, подавай все, но съедобное. Живей, живей.
7: Эй, куда понес?
3: Несут, несут, сеньор, несут. Спагетти, спагетти, спагетти, это вам.
4: Спагетти тебе.
3: Где? Хорошо.
4: Где моя вилка?
3: Вот, приятного аппетита, сеньор.
4: Этого негодяя Буратино.
3: Кушайте, сеньор.
4: Этого негодяя Буратино.
3: Приятного аппетита, сеньор. Клянусь пиявками, спагетти прекрасны.
4: Он у меня попляшет, он у меня попляшет. Этого негодяя Буратино я разорву на мелкие кусочки. На мелкие кусочки.
7: Сейчас хватает.
8: Василий, у меня есть план.
7: План?
8: Да.
4: Эй, хозяин, дрянь у тебя вино.
6: Что?
3: Вино, дрянь.
4: Налей-ка, налей-ка из этого кувшина.
5: Этот кувшин пуст.
3: Врет.
4: Врешь. Подавай.
5: Да прострел мне в спину, сеньор. Этот кувшин пуст.
4: Ну тогда давай его сюда. Мы будем бросать в него кости.
3: Кости будем бросать.
4: Этого негодяя Буратино я положу на одну ладонь, а другой прихлопну. Мокрого места от него не останется.
3: Нет, сеньор. Вначале ему нужно представить прекрасных дюжину пиявок.
4: Нет, нет, нет. Не больно. Ведь не больно?
3: Пиявки больно.
4: А, тогда хорошо. Но сначала я отниму у него золотой ключик.
3: Правильно. Это вы?
9: Открой тайну!
3: А кто это сказал?
9: Открой тайну, иначе не дойдешь до этого места! Открой тайну!
4: Какую тайну?
9: Тайну Теремоги Нардивы!
3: Я тут ни при чем.
4: Замолчи! Дверь у папы Карла в каморке за нарисованным очагом.
8: Ну что? Теперь... Теперь пора.
7: Понайди бедному слепому коту.
8: Не то, Базилио, не то. Сеньор хочет поймать Буратино?
4: Сеньор очень хочет.
7: Хочет.
8: За деньги мы вам приведем хоть самого черта.
7: За деньги.
4: Сколько надо?
8: 10 золотых. Всего 10 золотых, и мы отдадим вам Буратино, не сходя с этого места.
7: Да-да.
3: Хватит и пяти.
4: 10 золотых за простую деревяшку?
3: Конечно, за деревяшку.
4: Я сам поймаю его за даром.
7: Ловите. Мяу, нога, мяу.
8: Как вам будет угодно, сеньор.
4: А где Буратино?
8: А где 10 золотых?
4: Ловите!
3: Вы слышали? Вас спрашивали, где Буратино?
8: Он под самым вашим носом, сеньор.
7: Здесь.
8: Здесь. Здесь, в кушине.
7: Здесь.
4: Вот он, мерзавец. Вот он, подлец. Буратино, держи его.
3: Момент, сеньор.
4: Борода. Кто-то наступил мне на бороду.
3: Чёрт бы побрал эту бороду.
4: Скорее же.
3: Вы свободны, сеньор. Вперед, я за вами.
4: Держите его.
3: Держи его.
8: Свищи его.
5: Но Буратино прибежал к Мальвине и стал спасать кукол.
2: Давай быстрее. Да, с вами далеко не убежишь.
6: Насели на одну собаку.
1: Не тряси. Артемон, можно потише? Ты же меня разобьешь?
4: Идите сюда, деточки.
1: Ой, боюсь.
4: Ага, так.
1: Боюсь.
2: Слушай мою команду. Приготовиться к бою. Артемон, делай разминку. Пьеро, читай свои самые гадкие стишки. А ты, Мальвина, хохочи громче.
0: Лису Алису жалко, плачет по ней палка.
8: Что? Махал.
0: Кот Базилио нищий.
7: Честь имею.
0: Вор, гнусный котище.
7: Неправда ваша.
0: Дуримар наш дурачок, безобразнейший сморчок. Карабас ты, барабас, не боимся очень вас.
4: Ах так, милые деточки, ясно. Раз, два, взять вперед.
5: Опять погоня, драка.
4: За мной!
10: Да, там собаки.
3: Осторожно, сеньор, борода!
4: Отпускай!
10: Ладушки у бабушки!
3: Трофеи у меня, сеньор. Привал.
5: А Буратино залез на дерево.
4: Слезай оттуда! Слезай сейчас же! Слезай оттуда, я тебе говорю! Или дай мне золотой ключик.
2: Ключик?
4: Да.
2: Ах, ключик! Одну секундочку, сеньор Карабас! Он где-то затерялся! Какая жалость!
4: Что?
2: Держите!
4: Смотри у меня!
8: Сеньор Карабас-Барабас, вы только прикажите, и мы... Сосенку-то спилим.
7: Сосенку.
4: Пилите. Плачу за все.
8: Наличными?
4: Наличными.
8: Отлично.
7: Отлично.
2: На помощь! На помощь!
8: Кричи, кричи!
7: Кричи громче!
2: На помощь! На помощь!
11: Стой! Ты слышишь, Джузеппе?
12: Да, сдается мне, Карло, кто-то кричал.
11: Это Буратино, я узнал его голос.
12: Как пить дать он? Врать не стану.
11: Так чего мы стоим, сизый нос?
12: А я не знаю, чего мы стоим, Карло?
2: На помощь! На помощь!
7: Сейчас.
8: Карло?
13: За что, папмажа? Ой!
8: Ой!
13: На помощь! Ой, помогите! Мяу,
4: мяу! Слезай оттуда! А, вот ты и попался! Вот теперь-то ты попался!
5: Но Карабас не заметил, как борода прилипла к дереву и стал бегать за Буратино вокруг дерева.
4: «Отдай ключик, негодный мальчишка! Отдай! Отдай, тебе говорят, скверный мальчишка! Отдай ключик! Отдай!»
5: Но борода запуталась вокруг дерева, и Карабас остался ни с чем.
11: Осторожней, вот так. Эх ты, кем ты стал из-за своей жадности? А еще доктор кукольных наук. Связался с жуликами. Кукол обижаешь.
1: Да, да, да.
4: А куклы мои отдай.
2: Нипочем не отдавай.
12: Не валяй дурака. Буратино Карло сам выстругал.
11: А это все наши друзья. Понял? Да?
4: Ну продай. Ну продай их мне за 100 монет.
11: А я друзей не продаю. Даже за 1 000 000. Ах ты хуже крокодила.
4: Подожди. Подожди. Ну подожди же. Пого... Ну, Карло, подожди!
14: Ну, Карло, подожди,

0: Давай.
1: Ага.
0: Давай.
2: Сейчас, сейчас, сейчас. Только как это?
0: Давай же.
1: Ага, сейчас, сейчас, сейчас.
2: Ну, все-таки как же, а?
0: Плачу наличными.
2: Отлично.
1: Отлично.
2: Да, но как-то...
1: Пилить?
0: Пили.
2: Какое небо голубое, а?
0: Пили же.
1: Не беспокой.
3: А я тут ни при чем.
4: Я отпилили кот и лиса бороду Карабасу. А Буратино с папой Карлой, Джузеппе и своими друзьями вернулись домой.
5: Папа Карло, ты не сердись! Но по дворам я ходить не буду! А ты иди и принеси вон тот молоток!
6: А зачем тебе молоток, малыш, а?
5: Зачем? Почему? Отчего? Может быть, у меня тайна или нет?
1: Держи!
6: Этот сойдет?
5: Сойдет!
4: Карабас не унимался и опять обратился в полицию.
0: Задержите вора, он украл у меня куклы.
7: Кто ты такой?
0: Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра
7: А почему у тебя половина бороды?
0: А я несчастный сирота. Меня обидели, обокрали и избили.
7: Кто тебя сироту обидел?
0: Этот старый шарманщик Карло. Он хочет сжечь мой театр и хочет ограбить весь город.
7: Идите за почтенным сиротой и сделайте все, что он прикажет.
0: Именем Тарабарского короля задержите вора и негодяя.
4: А Буратино тем временем сорвал холст со стены.
5: Ах, вот, видели?
4: Открыл золотым ключиком дверцу.
5: За мной!
4: И вместе с Карло, Джузеппе и своими друзьями вошли в эту дверцу.

0: Men det er vei.
1: Хватить! Поймать! Именем Тарабарского короля!

0: чё, куда же вы тогда запропали?
1: Я ведь предупреждал, что тебя ждут страшные приключения.
0: А без приключений, скажу я вам, ничего не добьешься.
1: Ну что ж, братина, может быть, оно и так. Вам, молодым, теперь это лучше знать. Но приключения твои не окончены. Иди вперед, за тобой идут твои друзья.
2: Но как и все сказки заканчиваются, так и наша заканчивается счастливо.
1: До встречи, Буратино!

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду жду, скажите, как его зовут?

А для вас над сказкой работали, озвучивали роли Буратино и Джузеппе, Наталья Егерева, радио «Полет души», Мальвина, Оля Крапенко, слушательница «Радио Лидер», Мальчик, Вадим Карпинский, «Радио Лидер», Сверчок, Ирина Алпеева, «Радио Ночь Любви», Крыса и летучая мышь, Аннушка Удача, «Радио Лидер», Орликин, Мария Куцкова, слушательница «Радио Лидер», Артамон, диджей Скиф, «Радио Шипы и Розы», Врачи, Юлия Юляшко и Евгения, «Радио Лидер». Озвучили роли и спели песни. Папа Карло, Александр Козырев, «Радио Страна Талантов». Кот Базилио, Владимир Панкратьев, «Радио Мегамикс Музик». Лиса Алиса, Танюша, «Радио Мегамикс Музик». Пьеро, Людмила Сырова, «Радио Страна Талантов». Дуремар, Ксения Любинская, «Радио Страна Талантов». Черепаха Тортила, Ирина Ирчонок, «Радио Мегамикс Музик». Озвучил роль Карабаса-Барабаса, харчевника, ведущего. Спел песни Карабаса-Барабаса. Смонтировал и собрал сказку «Сергей-72», «Радио Лидер». До скорых встреч, до новых творческих работ. Вот и закончилась наша сказка. А мы, дорогие наши радиослушатели, ждем ваши отзывы об этой сказке, об этой работе, конечно же, под радиостанциями. А мы уже будем знать, стоит нам дальше продолжать в этом же духе, или же уже пора остановиться, посыпать волосы, голову пеплом и уйти рыдать от горя. Всего вам самого наилучшего.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малаек. Как всегда, я с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с вами сначала поздороваюсь с каждым лично и поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, это у нас Есения, Евчонок, Лена Пернова, Юлий Цезарь, Ангел Новороссия, Романтика, Рафаэлка, Радиолидер, Диджей Белая Кошечка, Нифига не Фея, Анушка Удача, Ирина, Я 145, Юзер 033, 090 и Малинка. И Сергей 72 еще сверху. Я всех приветствую. Можете спускаться вниз. Так, и сейчас я найду рекламку. Она у меня куда-то сместилась наверх. Так. Пока я добавляла здесь одни свои композиции, которые я там потом поставлю. Сейчас рекламку найду и поставлю. Давайте послушаем.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите пробовать себе. Так, и пока у меня заказиков нету. Буду ставить от себя. Так. Давайте пока вот послушаем. Две композиции будет у нас. Ритунец, вальс под дождем. И Настасья Комарова, край мой родной.
2: Вальс под дождем, ему кружимся. Кружимся в такт. В лужах огни, в небе звезды горят. Вальс под дождем. Вальс.

А и тунец. Вальс под дождем и Настасья Комарова, край мой родной. Так, давайте еще две следующие. Роман Мессер и Рокко, Sweet Dreams. И вторая Take What, Sweet Jail.

Позвучали у меня две композиции. Роман Месса и Рокко Sweet Dreams и Take What Sweet Jill. Хочу поприветствовать, к нам присоединились диджей Данчо и Пятёрочка. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и давайте пока одну я поставлю, пока заказиков нет. Это у нас будет Биби, Аидик, Фараул, Фахару. Вот так.

И это у нас была Биби, Ридик, Фахаул. Так, и у меня есть два заказика. Первый будет от Данчо. Группа «Многоточие», в жизни так бывает. И второй от Пятерочки. Апалахин Дит Трэп с композицией «Push to Close It».

0: Позвучали у меня два заказика. От Данчо, многодочие, в жизни так бывает. И второй от Пятерочки. Appalachian, Ditch Trap, Push to Close. Так, следующий тоже у меня будет от Пятерочки. Prime Circle, As Long As I'm Here.
1: Let's take it down.

Прозвучала композиция у меня от пятёрочки Prime Circle as long as I am here. Так, а этот заказик, я который ищу, я не могу никак найти. Следующий. Что-то я ищу. Вроде нашла сначала, там надо зарегистрироваться. Так, на другом я вроде нашла, но что-то не то. Что-то я вообще не пойму просто. Так, попозже я постараюсь найти. Давайте от меня пока послушаем. Так, это у нас будет Эннели с композицией и Intermittent.

Это у нас было Annaly in Entermated. Так, давайте пока еще послушаем. Виталина Смоленская, девушка.

И это у нас была Виталина Смоленская, девушка. Я, к сожалению, пока не могу скачать. Не могу найти, поэтому у меня не получается. Так, пока тогда от меня послушаем. Давайте вот эту. Так, это у нас будет шаман. Она того стоит?

И это у нас был шаман. Она того стоит. Долго прям не могу никак. Но я попросил просто человек, чтобы мне скачал. Пока ее нет, этой композиции. Так. Давайте следующий послушаем. Вот это давайте. Таисия Повалий на Руси.

Это у нас была Таисия Повалий, новости. Ой, пятёрочка, я вам это. Извиняюсь, что у меня так получается. Почему-то выдает другой. Совсем другой исполнитель. За место Криста Лисандер это какой-то Кристофер Френзен. Но это совсем другая композиция. Ну, а мне надо другую. Почему мне такое выдает, я вообще не понимаю. Так, давайте следующего. Добромила. Что-то я ее хотел сейчас добавить, но мне куда-то пропало. Твоя королева?

Это у нас была Добромилова, твоя королева. Так, давайте следующее с вами послушаем. Васкевич и Алиша, бам-бам-бам.

Так, это у нас была Вашкевич и Алиша. Бам-бам-бам. Так, у меня уже готовится. Не надо мне скачивать, у меня уже скачивается. У меня тоже скачивается уже. У меня уже добавляется уже на радио. Сейчас у меня добавится, и я поставлю. У меня тоже получилось на этот сайт зайти. Я там нашла и скачала. Так, готов у меня заказик. Будет у меня от тёчки. Каисто Лисанде Флеманс Мельтес Стинен.

0: Композиция прозвучала у нас от пятерочки. Crystal Lessinger, Flamen, Smelte, Stinen.
1: Так. Сейчас я еще у себя добавляю одну композицию. Странно, почему у меня это добавляется, другая совсем. Сейчас посмотрим дальше, почему. А, нет, вторая тоже добавляется. Потому что я сначала одну стала добавлять, но это не та. Вот, а я сейчас другую уже, какую нужно. Надеюсь, она мне сейчас добавится, и я ее тогда поставлю.

Просто долго добавляется. Ну, вроде бы это та композиция. Сейчас я еще посмотрю, та или не та. Да, та. Так, заказик у меня тоже от пятерочки был. Mercurio Instinto Caleggio. И потом второй еще у меня заказик будет.

Вот как? Ханна, русская красавица, прозвучала. А теперь послушаем 3 января. Юпи.

Вот такой трек прозвучал от меня. Юпи мы слушали с вами. А у меня тут поступил заказик музыкальный, а я сейчас его выполню. Сейчас трек у меня догрузится от диджея Светогорского. Он попросил Влада Парфирова. Обязательно включу. Песня называется «Ой, мама, не женюсь». Она у меня что-то долго просто скачивается. Ладно. Когда загружается песня, тогда будет Сейн Мальборо, пока после следующего будет «Ой, мама, не женюсь». Вот Парфиров.

Вот трек мы слушали с вами. Следующий просил диджей Святогорский. Он хочет ламбаду. Но я включаю оригинал. Поехали.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Макарена, или как некоторые называют этот танец, макароны, юмпашуточно. А я поставлю теперь Анастасия, Дима Билан, эпилог.

0: Вот такой вот прозвучал замечательный трек. Ты обнимаешь меня. Очень классный трек. И также спасибо всем, кто со мной, кто слушает. Кто слушает мой эфир. Вот. И сейчас прозвучит песня «Ярмарка душ» от Виталия.
1: Вывеска криво, под куполом гул. Выберите смысл,

спой. Возьми, забудешь, зачем. Но где-то в давке и шуме шепчет упрямый огонь внутри. Не торгуй тем, что не купишь, не меняй живое на блестящее, так смотри. Я подошел к прилавку,

0: За сколько ты, брат?
1: Теперь будет солнечный зайчик, Шанхай.

Вот такой вот трек. Звучал. А мне диджей Светогорский заказал классный трек. Натали. Ветер с моря дул. Но я так понимаю, это ты имел в виду вот эту песню. Поэтому сейчас включу. Поехали.

Alors, tu vas faire. Значит, так, дочка, бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе снадобно подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну, не плачь, сокровище мое, иначе...

Готовлю четыре следующий музыкальный заказик от DJS, точнее от слушателя с ником Пицегорский. Это будет Нэнси. Ты далеко?

0: И теперь для диджея Алинки черный трафик. Аусми.
1: Где отец-то?
2: Он у меня путешествует по миру.
1: Давно путешествует?
2: Ну, месяца два-три.
1: А кем работает, он знаешь?
2: Он мне говорил, курьеру.

Красивый трек. Мы прослушали. А теперь будет диджей колхоз, у Камори должен пилили.

А теперь звучит «Угонщица», так как кто-то захотел этот трек услышать. Ну, она сама знает, кто захотела, поэтому слушаем.

Звучит стартовый и Айгор. Песня, которая называется «Королева льда», точнее «Королева льдов».

Evet. Vlasny trh rozočal od Igora. А следующее, послушаем корни для Линки. 25-й этаж от Андрея, то есть от островка 123.

0: вставили гудок рабочий. Ну, лет теперь все громче,
1: громче.
0: Изменить решили цвет. Красным стал драндулет. АКТ счастливей стал. Драндулет свой нюх.

Какой-то классный трек прозвучал. Классный. Я поставлю следующую композицию. Это будет у нас... T1-1 забывает.

Как мы слышали, я включу следующую. Слушаем. Очень классный трек в исполнении Тараса.

А теперь прозвучит песня для всех девушек, где никому не видно Лилу.

Вот так прозвучал. А я поставлю последний от себя трек. Это будет «Я ухожу» в моем исполнении. Ну, а с вами был Диджей Данчо. Обязательно завтра услышимся, дорогие радиослушатели. Всем пока.

Любаю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,